Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о росте стоимости некоторых видов топлива. О заметном росте стоимости полиса обязательного автострахования. Также о том, как часто горожане жалуются на отопление. Отопление подключено во всех социальных объектах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в городском департаменте жилья. На 7 октября тепло дали в 99,8% многоквартирных домов. В 13 домах выявлены повреждения на теплосетях. Работы должны были завершиться 8 числа. Также в мэрии поспешили отчитаться, что жалоб на отопление в этом году поступает вдвое меньше, чем в прошлом. ОСАГО в Нижегородской области подорожала на треть. Сейчас полис обязательного автострахования в области стоит в среднем 8600 рублей за год, увеличившись на 32%. Такие данные привел Marketplace сравнить. По стоимости автострахования регион держится в середняках. Самый дорогой полис в Новосибирске – почти 13 тысяч рублей. Самый доступный в Екатеринбурге – 7 тысяч. Бензин за неделю в Нижегородской области подорожал почти на 3%. Цена среднего литра на нижегородских ХЗС увеличилась до 78 рублей 74 копеек, о чем сообщил Росстат. 92-й подорожал более чем на 4%, 95-й бензин на 2,3%, 98-й и выше вырос на 0,3%. Стоимость дизеля практически не поменялась. Нижегородским школам больше всего не хватает учителей математики, информатики и труда. На нехватку кадров пожаловались в городском департаменте образования. Там добавили, что сейчас в системе образования города около 17 тысяч педагогических и руководящих работников. Молодые педагоги до 35 лет составляют лишь 21% от общего количества. Женщин в Нижегородской области зовут на работу чаще мужчин. По данным сервиса HeadHunter, жители региона с начала года получили около 1 800 000 приглашений на работу. 1 000 000 из них получили нижегородки. Наибольшее количество офферов пришло в адрес представителей сферы продаж и обслуживания клиентов в возрасте от 19 до 30 лет. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

поле. Каждый из нас воин и сам выбирает, чего он достоин. Хранить традицию, слушать историю или ломать границы и делать историю.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «Когда в город вернется сезон аудиовизуальных перформансов?» О новых рекордах рождаемости в Нижегородской области. Но в начале выпуска о косвенной причине этих рекордов. Маткапитал в Нижегородской области с ближайшего февраля вырастет почти на 7%. Об этом заявил министр труда Антон Котяков. Прожиточный минимум проиндексируют на ту же величину. Семьи, которые не оформляли выплату на первого ребенка после индексации, смогут получить на второго более 1 000 000 рублей. Вырастут также пособия при рождении детей и выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет. Нижегородская область сохраняет высокий уровень суммарного коэффициента рождаемости. За сентябрь он увеличился более чем на 0,01 до 1,377. Показатель бьет рекорды 4-й месяц подряд. В прошлом месяце коэффициент оказался на 0,04 выше среднероссийского и почти на 0,1 выше среднего по ПФО. В Нижегородской области завели дело из-за завышенных цен на топливо. Антимонопольная служба возбудила дело против компании «Нарси Пирс». Об этом сообщил регулятор. Уточняется, что заправка компании находится в Кстове. По сообщениям нижегородцев, цены на бензин там превышали 130 рублей. Ведомство считает, что такая стоимость может быть экономически необоснованной. От гриппа в Нижегородской области привились более 420 тысяч человек, а респираторные вирусы за неделю подхватили 14 тысяч нижегородцев. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор. Среди циркулирующих сейчас возбудителей преобладают риновирусы. Из-за роста заболеваемости в регионе на карантин закрыт один детский сад, также приостановлены занятия в 14 школьных классах. И объявлены даты проведения очередного фестиваля «Интервалс» в Нижнем. Событие пройдет с 29 апреля по 3 мая 2027 года. Информация об этом опубликована в сообществе мероприятий во ВКонтакте. Гостей ждут мультимедийная выставка, музыкальные и образовательные программы, а также аудиовизуальные перформансы. Локации пока не объявлены. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены, оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, какие цены на бензин уже считаются необоснованными. О том, какими вирусами предпочитают болеть нижегородцы. Также о росте маткапитала и рождаемости в регионе. В Нижегородской области завели дело из-за завышенных цен на топливо. Антимонопольная служба возбудила дело против компании «Нарси Пирс». Об этом сообщил регулятор. Уточняется, что заправка компании находится в Кстове. По сообщениям нижегородцев, цены на бензин там превышали 130 рублей. Ведомство считает, что такая стоимость может быть экономически необоснованной. От гриппа в Нижегородской области привились более 420 тысяч человек, а респираторные вирусы за неделю подхватили 14 тысяч нижегородцев. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор. Среди циркулирующих сейчас возбудителей преобладают риновирусы. Из-за роста заболеваемости в регионе на карантин закрыт один детский сад, также приостановлены занятия в 14 школьных классах. Маткапитал в Нижегородской области с ближайшего февраля вырастет почти на 7%. Об этом заявил министр труда Антон Котяков. Прожиточный минимум проиндексируют на ту же величину. Семьи, которые не оформляли выплату на первого ребенка после индексации, смогут получить на второго более 1 000 000 рублей. Вырастут также пособия при рождении детей и выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет. Нижегородская область сохраняет высокий уровень суммарного коэффициента рождаемости. За сентябрь он увеличился более чем на 0,01 до 1,377. Показатель бьет рекорды 4-й месяц подряд. В прошлом месяце коэффициент оказался на 0,04 выше среднероссийского и почти на 0,1 выше среднего по ПФО. И объявлены даты проведения очередного фестиваля «Интервалс» в Нижнем. Событие пройдет с 29 апреля по 3 мая 2027 года. Информация об этом опубликована в сообществе мероприятий во ВКонтакте. Гостей ждут мультимедийная выставка, музыкальные и образовательные программы, а также аудиовизуальные перформансы. Локации пока не объявлены. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основана.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично! Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с Основой. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: когда в город вернется сезон аудиовизуальных перформансов? О новых рекордах рождаемости в Нижегородской области. Но в начале выпуска о косвенной причине этих рекордов. Мат-капитал в Нижегородской области с ближайшего февраля вырастет почти на 7%. Об этом заявил министр труда Антон Котяков. Прожиточный минимум проиндексируют на ту же величину. Семьи, которые не оформляли выплату на первого ребенка после индексации, смогут получить на второго более 1 000 000 рублей. Вырастут также пособия при рождении детей и выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет. Нижегородская область сохраняет высокий уровень суммарного коэффициента рождаемости. За сентябрь он увеличился более чем на 0,01 до 1,377. Показатель бьет рекорды 4-й месяц подряд. В прошлом месяце коэффициент оказался на 0,04 выше среднероссийского и почти на 0,1 выше среднего по ПФО. В Нижегородской области завели дело из-за завышенных цен на топливо. Антимонопольная служба возбудила дело против компании «Нарси Пирс». Об этом сообщил регулятор. Уточняется, что заправка компании находится в Кстове. По сообщениям нижегородцев, цены на бензин там превышали 130 рублей. Ведомство считает, что такая стоимость может быть экономически необоснованной. От гриппа в Нижегородской области привились более 420 тысяч человек, а респираторные вирусы за неделю подхватили 14 тысяч нижегородцев. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор. Среди циркулирующих сейчас возбудителей преобладают риновирусы. Из-за роста заболеваемости в регионе на карантин закрыт один детский сад, также приостановлены занятия в 14 школьных классах. И объявлены даты проведения очередного фестиваля «Интервалс» в Нижнем. Событие пройдет с 29 апреля по 3 мая 2027 года. Информация об этом опубликована в сообществе мероприятий во ВКонтакте. Гостей ждут мультимедийная выставка, музыкальные и образовательные программы, а также аудиовизуальные перформансы. Локации пока не объявлены. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Дни традиционных первых снегопадов нейросеть Яндекса прогнозирует нашему теплому осеннему городу пасмурную погоду без каких-либо осадков и температуру от 13 до аномальных 18 положительных градусов.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
4: Внимание, Сормово! В эфире хорошие новости. У района появился новый пряный акцент. Жилой комплекс «Имбирь» от ННДК. Современные квартиры, закрытый двор, подземный паркинг и удобные планировки. «Имбирь» – новый дом для тех, кто любит Сормово. ОСЗ ННДК 5. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, какие цены на бензин уже считаются необоснованными. О том, какими вирусами предпочитают болеть нижегородцы. Также о росте мат-капитала и рождаемости в регионе. В Нижегородской области завели дело из-за завышенных цен на топливо. Антимонопольная служба возбудила дело против компании «Нарси Пирс». Об этом сообщил регулятор. Уточняется, что заправка компании находится в Кстове. По сообщениям нижегородцев, цены на бензин там превышали 130 рублей. Ведомство считает, что такая стоимость может быть экономически необоснованной. От гриппа в Нижегородской области привились более 420 тысяч человек, а респираторные вирусы за неделю подхватили 14 тысяч нижегородцев. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор. Среди циркулирующих сейчас возбудителей преобладают риновирусы. Из-за роста заболеваемости в регионе на карантин закрыт один детский сад, также приостановлены занятия в 14 школьных классах. Мат-капитал в Нижегородской области с ближайшего февраля вырастет почти на 7%. Об этом заявил министр труда Антон Котяков. Прожиточный минимум проиндексируют на ту же величину. Семьи, которые не оформляли выплату на первого ребенка после индексации, смогут получить на второго более 1 000 000 рублей. Вырастут также пособия при рождении детей и выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет. Нижегородская область сохраняет высокий уровень суммарного коэффициента рождаемости. За сентябрь он увеличился более чем на 0,01 до 1,377. Показатель бьет рекорды 4-й месяц подряд. В прошлом месяце коэффициент оказался на 0,04 выше среднероссийского и почти на 0,1 выше среднего по ПФО. И объявлены даты проведения очередного фестиваля «Интервалс» в Нижнем. Событие пройдет с 29 апреля по 3 мая 2027 года. Информация об этом опубликована в сообществе мероприятия во ВКонтакте. Гостей ждут мультимедийная выставка, музыкальные и образовательные программы, а также аудиовизуальные перформансы. Локации пока не объявлены. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
7: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет? Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
8: Так, мне срочно нужен зонт.
7: Зонт. Российская автоматика.
9: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
5: Дни традиционных первых снегопадов нейросеть Яндекса прогнозирует нашему теплому осеннему городу пасмурную погоду без каких-либо осадков и температуру от 13 до аномальных 18 положительных градусов.
10: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Команда Beatles. Я, может, скажу крамолу, но я люблю именно рок-н-ролльный период группы Beatles. Вот только его. Какой я. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио-рандеву следом за Beatles. We Wall и Zivert с веселой Италией. Песней, такой итальянской версии легендарного хита Zivert. Но звучит все по-настоящему, потому что живое.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци. Все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Ой, друзья, какая же погода стоит в Нижнем Новгороде, а? Удивительная, замечательная, золотая осень. Я не помню давно такой, вот не помню давно. Вы знаете, что завтра у нас уже праздник Покров, который очень часто проходит под снега. Ну, то есть под первый снег, который выходит. Это не исключение. А вот такая погода, конечно, это настоящая редкость. Господи, спасибо тебе за это прекрасное настроение, которое ты нам даришь этой погодой. Настоящая золотая осень. Это просто счастье. Так, рассказываем о том, что происходит в Нижнем Новгороде на дорогах в данный момент. Так, внимание, внимание. По сообщению сервиса Яндекс.Карты, в Нижнем сейчас 5 баллов. Движение достаточно плотное, как обычно по утрам, но не гигантские пробки. Около 20 минут приходится ехать с очень низкой скоростью, если вы на магистральной находитесь. Улица, знаете, от улицы Ермоловой до Аксаква ползете со скоростью 2 км в час. Так придется делать около 20 минут. Далее. От остановки Ореховской до улицы до остановки Стригина скорость 5 км в час, как пешеходы. От проспекта Ленина до улицы Героя Попова едем со скоростью 8 км в час. Там минут за 15 вы должны управиться и выскочить из этой пробочки. Ну и дальше совсем небольшое количество времени вы тратите на движение со скоростью 6 км в час, если будете ехать от Шатковской улицы до проспекта Гагарина. Остальные заторы длятся меньше 10 минут. А что касается мостов, то там все прекрасно, друзья. Там нет пробок. Средний показатель 1 балл. Вот. В общем, никаких преград нет. Если вы собрались на автомобиле на работу, то пожалуйста. Ну, конечно, если вы далеко живете от работы, то вам приходится пользоваться автомобилем. Но если у вас есть возможность пройти 2-3 километра пешком на работу, как это делаю я, пройдите. И весь день ваш будет прекрасным, удивительным и счастливым. Далее будем с вами слушать Майя Мишель, а это была Диско Джанки, а также в ближайшее время Энрике Иглесиас и Кок Робин.
1: Лето всегда, ты навсегда, лето всегда, ты навсегда. Лето всегда, ты навсегда.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи. Малости

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное — хороший тостовый хлеб.
2: Точно, я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
1: Отлично, вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно.
2: Сормовский хлеб, потому что настоящий тостовый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

о погоде. Ну, приятно, конечно, в такое время говорить о ней. Представляете, утро, а уже плюс 18. Ой, какие чудеса все-таки. Днем будет плюс 22. Представляете, 22 градуса. Вот это осень, вот это я понимаю. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 50%. Переменная облачность, то есть будут появляться какие-то облачка, но это не серьезно. Самое главное, что погода волшебная. И это слово легко произносить, потому что это правда. Далее, в плане музыки, послушаем с вами Pet Shop Boys. Ансамбль «Полтергейст» композиции «Вечное лето». У нас, видите, она не заканчивается. Группа «Технологии и странные танцы», «Queen» и «Радио Гага». И прямо сейчас Клэр Винсент и ее вариант легендарного хита «All That She Wants». Приятного вам прослушивания и хорошего дня!

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Проект «Бюст Мост» против рака груди. Весь октябрь пройдите обследование у маммологов со скидкой до 50% у наших клиник-партнеров или бесплатно в Нижегородском онкологическом центре. Кодовое слово «Бюст Мост». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в ВЭКСе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88 31 77 907 07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи

Но наше лето вообще не заканчивается. Это прекрасно. Ансамбль «Полтергейст», «Вечное лето». Далее группа «Технологии», как вы поняли. Ну, если вы взрослый человек, то по первым звукам, конечно. Группа «Технологии», «Странные танцы». Микрофона Роман Рябцев. Ну и завершать этот час будет суперкоманда Queen, Radio Gaga. Это «Радио Рандеву». Меня зовут Блюзов Алексей. Желаю всем прекрасного дня. Yeah.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд Лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом Покровский премиум.
2: Застройщик ООО Заворовского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: когда в город вернется сезон аудиовизуальных перформансов, о новых рекордах рождаемости в Нижегородской области. Но в начале выпуска о косвенной причине этих рекордов. Мат-капитал в Нижегородской области с ближайшего февраля вырастет почти на 7%. Об этом заявил министр труда Антон Котяков. Прожиточный минимум проиндексируют на ту же величину. Семьи, которые не оформляли выплату на первого ребенка после индексации, смогут получить на второго более 1 000 000 рублей. Вырастут также пособия при рождении детей и выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет. Нижегородская область сохраняет высокий уровень суммарного коэффициента рождаемости. За сентябрь он увеличился более чем на 0,01 до 1,377. Показатель бьет рекорды 4-й месяц подряд. В прошлом месяце коэффициент оказался на 0,04 выше среднероссийского и почти на 0,1 выше среднего по ПФО. В Нижегородской области завели дело из-за завышенных цен на топливо. Антимонопольная служба возбудила дело против компании «Нарси Пирс». Об этом сообщил регулятор. Уточняется, что заправка компании находится в Кстове. По сообщениям нижегородцев, цены на бензин там превышали 130 рублей. Ведомство считает, что такая стоимость может быть экономически необоснованной. От гриппа в Нижегородской области привились более 420 тысяч человек, а респираторные вирусы за неделю подхватили 14 тысяч нижегородцев. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор. Среди циркулирующих сейчас возбудителей преобладают риновирусы. Из-за роста заболеваемости в регионе на карантин закрыт один детский сад, также приостановлены занятия в 14 школьных классах. И объявлены даты проведения очередного фестиваля «Интервалс» в Нижнем. Событие пройдет с 29 апреля по 3 мая 2027 года. Информация об этом опубликована в сообществе мероприятий во ВКонтакте. Гостей ждут мультимедийная выставка, музыкальные и образовательные программы, а также аудиовизуальные перформансы. Локации пока не объявлены. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Дни традиционных первых снегопадов нейросеть Яндекса прогнозирует нашему теплому осеннему городу пасмурную погоду без каких-либо осадков и температуру от 13 до аномальных 18 положительных градусов.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Господь дает талант каждому человеку, и, безусловно, Скотту Брэдли и Кейси Абрамс талант великих музыкантов был дан. Hello! Открывает новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода Радио Рандеву. Здравствуйте! Милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели, вас приветствует Блюзов Алексей, а также Maroon 5.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Пап, а как печется вкусный хлеб?
2: Знаешь, дочка, хороший хлеб печется в каменной печи. Все дело в том, что камень долго нагревается и долго сохраняет тепло. Так хлеб получается вкусным, ароматным и настоящим, как в деревне из бабушкиной печки. Сормовский хлеб, потому что из каменной печи.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первое».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 5057.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.
2: Это да. Рассказываем о том, что происходит на улицах Нижнего Новгорода в данный момент. 3 балла там, и лишь временные затруднения. Все, пробки закончились. Последний остался участочек, который превращает нашу поездку в не очень приятную. 2 км/ч, вот такая скорость, если вы будете по магистральной улице двигаться от улицы Ермоловой до Аксакова, так что смиритесь и ползите. 20 минут вам нужно для того, чтобы выбраться из этой пробки. Это практически единственный участок, который так себя чувствует. Что касается мостов, вот на метромост по направлению в центр встал тут на какое-то время, но сейчас уже получше. Сейчас уже 6 баллов и 4 балла Маритовский мост по направлению в центр, а остальные... Направление всех мостов 0 баллов. И погода прекрасная, и солнце светит, и все чудесно и замечательно в этот день 13 октября. Кстати, после этой музыкальной композиции начнем поздравлять наших именинников, всех тех, кто слушает Радио Рандеву и сегодня отмечает день рождения. Друзья, начинаем уже с днем рождения. Всего самого наилучшего, солнечного, прекрасного, яркого и веселого, как это музыка Studio 54.

0: Ну, просто идеальная музыка для поздравлений, да? И открывается дверь в офис, и входят с тортом и со всякими трещалками, свистелками коллеги и поздравляют, да? Вот самое оно время-то, да? Начинаем поздравлять мы. Уж точно. Итак, друзья, с большой радостью поздравляем всех тех, кто родился 13 октября и слушает сейчас радио «Рандеву». Любви, мира, счастья, всего самого светлого, солнечного, доброго и великолепного. Мы желаем вам и рассказываем о ваших коллегах, о тех людях, которые тоже родились в этот день, известных некоторых из них. В 1880 году в этот день родился будущий русский поэт, прозаик и журналист, один из представителей Серебряного века, Саша Черный. В 1899 году родился Алексей Александрович Сурков, поэт, который написал легендарное произведение «Землянка». В 1918 году в этот день родился Евгений Данилович Агранович, киносценарист и поэт. Автор песни «Я в весеннем лесу пил березовый сок». Эта песня прозвучала в фильме «Ошибка резидента». Настоящей народной песней стала. 105 лет назад в этот день родился французский актер и певец Ив Монтан. А в 1925 году Маргарет Хилда Тэтчер, «Железная леди». Первая из женщин, ставшая премьер-министром в Европе, возглавляющей правительство Великобритании с 79 аж по 90 год. Да, Европа, конечно, уже совсем не та, но вот я помню Маргарет Тэтчер, понимаете? Я помню Маргарет Тэтчер. Однажды в 90-х годах стоял я на Большой Покровской напротив ресторана «Колизей», невдалеке от него, с приятелем встретился и разговаривал. Вдруг становится машина, открывается дверь и выходит Маргарет Тэтчер. Представляете мое чувство? Маргарет Тэтчер, про которую в школе мы рассказывали анекдоты. Была такая история, анекдоты. Сейчас вот новых не происходит, не сочиняют. А раньше это был прекрасный вид творчества. Вот она, героиня анекдотов. Представляете, стоит передо мной. Я просто ошалел. Вот, было такое время, приезжало много. То Ричард Гир пройдет по улице, то Никита Михалков. Все приезжали к нам в гости, да. Это было время. Правда, ничего другого не было. Всю страну продали, но весело было. В 1930 году в этот день родился Юрий Никитич Харченко, заслуженный летчик-испытатель СССР, герой Советского Союза. Я вообще просто поражаюсь этим людям, вот, которые испытывают машины, рискуют своей жизнью. Вот он ежедневно рисковал и в течение многих десятилетий был летчиком-испытателем. Представляете, прожил очень длинную жизнь. Вот она, где вот там говорят, судьба, не судьба. Вот человек прожил длинную жизнь, испытал огромное количество техники. Всю боевую технику завода Чкалова с 58 по 85 год испытывал, а потом еще и гражданскую. Работал в НИИ, в Сибирском НИИ авиации. Вот, прекрасный был человек, вечная память. В 1933 году в этот день родился гениальный человек, будущий великий театральный и кинорежиссер, руководитель Ленкома, народный артист СССР, герой труда и, в общем, огромного количества званий перечислять не будем, потому что за него говорят его уникальнейшие работы в театре и в кино. В начале 60-х, кстати, когда он еще не был знаменитым режиссером, он писал юмористические рассказы. Такие книжечки и брошюрки выходили из библиотеки, из журнала «Крокодил» и выступал на радио в воскресной программе «С добрым утром». Я помню даже вот как-то так вот подсознательно почти эту программу по воскресеньям шла и очень нас радовала. Ну, вообще, у Марка Захарова, конечно, каждая постановка событий и каждый фильм, который он снял, это шедевр. В 1934 году в этот день родился Савелий Крамаров. Настоящий народный любимец. Тут невозможно спорить. Это действительно народный артист после «Неуловимых мстителей» и его там вот этой фразы легендарной, которую до сих пор все повторяют, а вдоль дороги мертвые с косами стоят, и тишина, и фильм «Джентльмены, удачи, большая перемена», Иван Васильевич меняет профессию. Это, конечно же, один из самых народных артистов. В 1935 году в этот день родился Алексей Семенович Козлов, великолепный, потрясающий, уникальный джазовый музыкант, которого вот не стало в сентябре этого года, вечная ему память, лидер группы «Арсенал», народный артист России. А вот знаете, на днях я смотрел видео с его выступления, когда он со своим «Арсеналом» играл музыку, написанную для брейка, вот в этом же абсолютно стиле, и все они танцевали брейк, включая Алексей Семенович. Встанете? Новатор. В 1939 году родился Леонид Витальевич Неведомский, актер театра и кино, по-настоящему народный артист России, с середины 60-х работ. 60-х годов работал в кино, 120 работ. У него на счету «Вечная память», замечательные фильмы. Это действительно наша классика, которую он создавал. 85 лет назад, сегодня юбилей, у Пола Саймона, замечательного рок-музыканта, который получил приз и вошел в зал славы рок-н-ролла в 90-м году как представитель дуэта Саймон и Гарфанкл, а потом уже за сольную карьеру. В 1964 году родился Александр Владимирович Числов. Такой характерный артист. Снимался очень много в маленьких эпизодах, но он такой немножко странный, говорит так смешно. Но когда он появлялся в кадре, этот кадр жил. 264 работы в кино. Представляете, маленькие роли, но совершенно гениальные, будем его помнить. В 1967 году в этот день родилась Галина Борисовна Тюнина, актриса Московского театра Петра Фоменко, мастерской Петра Фоменко, народный артистка России. На телеэкране дебютировала в 90-м году в телеспектакле «Фоменко», «Гробовщик», а потом были художественные фильмы «Мани и Жизели», после чего она у меня плотно ассоциируется с балетом, и фильм «Дневник его жены», и, конечно, большой успех имела ее роль загадочной Ольги в «Ночном и дневном дозоре». В 1976 году родился, сегодня 50 лет, вот, Максиму Вадимовичу Лагашкину, актеру театра и кино, продюсеру, замечательному и народному. Вот единственное, что в последнее время его уже слишком много стало, он, по-моему, снимается абсолютно во всех фильмах, которые выходят, но он, конечно же, прекрасен, Максим Лагашкин, 50 лет, и в 1980 году в этот день родилась певица Ашанти. Вот такие вот именинники. Мы поздравляем вас с праздником, дорогие именинники. Желаем вам любви, мира, счастья, всего самого прекрасного. И еще раз с большой радостью поздравляем. Это Радио Рандеву.
1: Радио Рандеву. 103.4 FM.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци. Все инструменты. Даксмер. Алютех. Земледелец. Русские двери. Бандеко краски. И, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Андрей Катиков и песня, похожая на еще 100 миллионов песен, как-то у него так получилось, как будто и писал, а не этот замечательный музыкант. Ну, вот такой восторг. Друзья, поговорим действительно с восторгом о погоде. Это уникально. Как прекрасно, когда ошибаются синоптики, прогнозируя какую-то менее хорошую погоду. Итак, уже сейчас плюс 20, а будет плюс 22. Представляете, это в конце, в середине октября. Плюс 20. Будет плюс 22. Атмосферное давление 758 миллиметров

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Клубный дом Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд лобби. Консьерж сервис. Закрытый двор. Всего 72 квартиры. Клубный дом Кочетов. В историческом центре. Застройщик ООО Заборовского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в ВЭКСе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88 31 77 907 07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
4: Друзья, перед вами наша главная экспозиция. Формат панорамный. Сюжет – лес. Высокие потолки, закрытый двор, панорамные окна и лес для прогулок рядом с домом. Жилой комплекс «Щелоковский» от ННДК. Пространство, где каждый день открывается новая перспектива. ОСЗ «ННДК Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, какие цены на бензин уже считаются необоснованными. О том, какими вирусами предпочитают болеть нижегородцы. Также о росте маткапитала и рождаемости в регионе. В Нижегородской области завели дело из-за завышенных цен на топливо. Антимонопольная служба возбудила дело против компании «Нарси Пирс». Об этом сообщил регулятор. Уточняется, что заправка компании находится в Кстове. По сообщениям нижегородцев, цены на бензин там превышали 130 рублей. Ведомство считает, что такая стоимость может быть экономически необоснованной. От гриппа в Нижегородской области привились более 420 тысяч человек, а респираторные вирусы за неделю подхватили 14 тысяч нижегородцев. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор. Среди циркулирующих сейчас возбудителей преобладают риновирусы. Из-за роста заболеваемости в регионе на карантин закрыт один детский сад, также приостановлены занятия в 14 школьных классах. Маткапитал в Нижегородской области с ближайшего февраля вырастет почти на 7%. Об этом заявил министр труда Антон Котяков. Прожиточный минимум проиндексируют на ту же величину. Семьи, которые не оформляли выплату на первого ребенка после индексации, смогут получить на второго более 1 000 000 рублей. Вырастут также пособия при рождении детей и выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет. Нижегородская область сохраняет высокий уровень суммарного коэффициента рождаемости. За сентябрь он увеличился более чем на 0,01 до 1,377. Показатель бьет рекорды 4-й месяц подряд. В прошлом месяце коэффициент оказался на 0,04 выше среднероссийского и почти на 0,1 выше среднего по ПФО. И объявлены даты проведения очередного фестиваля «Интервалс» в Нижнем. Событие пройдет с 29 апреля по 3 мая 2027 года. Информация об этом опубликована в сообществе мероприятий во ВКонтакте. Гостей ждут мультимедийная выставка, музыкальные и образовательные программы, а также аудиовизуальные перформансы. Локации пока не объявлены. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
7: Опять ты в телефоне?
8: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
7: У тебя что, все под колпаком?
8: Да, у меня все под зонтом. Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
5: Дни традиционных первых снегопадов нейросеть Яндекса прогнозирует нашему теплому осеннему городу пасмурную погоду без каких-либо осадков и температуру от 13 до аномальных 18 положительных градусов.
9: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

только для меня. Незабываемое, удивительное. Майкл Бубле. Unforgettable. Здравствуйте. Милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели, вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. В этом часе послушаем с вами музыку, которую нам подарит самая осенняя композиция, которую только я знаю. Николай Караченцев, «Кленовый лист» обязательно прозвучит. Супер Ловер. Диско Драйв. Саваш. Крис Ри. Кевин Маккой. Майер Хауторн. Дуа Липа. Рок-концерт небольшой нам устраивает. Живые выступления группы «Чайф» и «Чиши» компания. Великолепная «Шаде» также прозвучит в этом часе на 103.4 FM. Ну а прямо сейчас песня из кинофильма «Маска».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.
5: Под дорогу птицам пора, птицам снится юг.

Артист, как раз песня в тему. Как раньше писали? Какая музыка, какие песни? Сразу целая история, целый фильм в голове рождается, когда слушаешь эту музыку. Да, не то, что сейчас. Согласитесь. Ну, конечно, чтобы это почувствовать, у вас должно быть большое сердце, или хотя бы вам должно быть около 50 плюс-минус. И тогда наверняка все это так же сработает и в ваших душах, как и в моей. Меня наполнило это вот этим вот золотым светом этой великолепной осени. Надеюсь, и вам тоже было хорошо. Алексей Брюзов говорит всем до свидания. Обязательно с вами услышимся завтра в 8 часов утра на 103.4 FM. А я оставляю вас в компании. Музыки тоже настоящей. В разных стилях написано. По-разному можно воспринимать каждый трек, но он настоящий, это точно. И его нам подарят. Их нам подарят. Саваш, Крис Ри, Майер Хауторн, Дуа Липа, группа Чайф, группа Чиш и компания, а также Шаде. Всем любви, мира, счастья и прекрасной золотой осени. Помните, этих деньков шикарных осталось не так уж и много. Не проводите дома в эту погоду. Обязательно выходите на улицу, гуляйте. Вы напитаетесь такой энергией, что вам хватит на все долгие зимние вечера. Это точно. А то, говорят, к выходным уже начнет падать температура. А нам это надо? Нам это не надо. Поэтому все гулять. Все гулять обязательно. Встретимся на улице нашего любимого Нижнего Новгорода. Все.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное – хороший тостовый хлеб.
2: Точно! Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
1: Отлично! Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно!
2: Сормовский хлеб. Потому что настоящий тостовый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проект «Бюст Мост». Против рака груди. Весь октябрь пройдите обследование у маммологов со скидкой до 50% у наших клиник-партнеров или бесплатно в Нижегородском онкологическом центре. Кодовое слово «Бюст Мост». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: ЖК «Квартал Заречный» в Ленинском районе. Все рядом. Парк, торговый центр, метро, квартиры с отделкой, подземный паркинг, кладовые. Скоро ключи. Скоро ключи. Застройщик ООО «СЗ Бизнес» «Строй НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушай радио «Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
4: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: когда в город вернется сезон аудиовизуальных перформансов, о новых рекордах рождаемости в Нижегородской области. Но в начале выпуска о косвенной причине этих рекордов. Маткапитал в Нижегородской области с ближайшего февраля вырастет почти на 7%. Об этом заявил министр труда Антон Котяков. Прожиточный минимум проиндексируют на ту же величину. Семьи, которые не оформляли выплату на первого ребенка после индексации, смогут получить на второго более 1 000 000 рублей. Вырастут также пособия при рождении детей и выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет. Нижегородская область сохраняет высокий уровень суммарного коэффициента рождаемости. За сентябрь он увеличился более чем на 0,01 до 1,377. Показатель бьет рекорды четвертый месяц подряд. В прошлом месяце коэффициент оказался на 0,04 выше среднероссийского и почти на 0,1 выше среднего по ПФО. В Нижегородской области завели дело из-за завышенных цен на топливо. Антимонопольная служба возбудила дело против компании «Нарси Пирс». Об этом сообщил регулятор. Уточняется, что заправка компании находится в Кстове. По сообщениям нижегородцев, цены на бензин там превышали 130 рублей. Ведомство считает, что такая стоимость может быть экономически необоснованной. От гриппа в Нижегородской области привились более 420 тысяч человек, а респираторные вирусы за неделю подхватили 14 тысяч нижегородцев. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор. Среди циркулирующих сейчас возбудителей преобладают риновирусы. Из-за роста заболеваемости в регионе на карантин закрыт один детский сад, также приостановлены занятия в 14 школьных классах. И объявлены даты проведения очередного фестиваля «Интервалс» в Нижнем. Событие пройдет с 29 апреля по 3 мая 2027 года. Информация об этом опубликована в сообществе мероприятий во ВКонтакте. Гостей ждут мультимедийная выставка, музыкальные и образовательные программы, а также аудиовизуальные перформансы. Локации пока не объявлены. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены, оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Дни традиционных первых снегопадов нейросеть Яндекса прогнозирует нашему теплому осеннему городу пасмурную погоду без каких-либо осадков и температуру от 13 до аномальных 18 положительных градусов.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную детскую площадку? Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернатора.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Пап, а как печется вкусный хлеб?
2: Знаешь, дочка, хороший хлеб печется в каменной печи. Все дело в том, что камень долго нагревается и долго сохраняет тепло. Так хлеб получается вкусным, ароматным и настоящим, как в деревне из бабушкиной печки. Сормовский хлеб, потому что из каменной печи.
3: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать.
0: 266-09-99. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в ВЭКСе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88-31-77-907-07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени стак продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Планировали однокомнатную? Не уменьшайте планы. В гранд-квартале Бетанкур от ННТК можно выбрать двухкомнатную квартиру по цене однокомнатной. Больше пространства для жизни, работы, отдыха и ваших новых идей. Та же цена и на одну комнату больше. ООО «СЗ ННТК Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на ннтк.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, какие цены на бензин уже считаются необоснованными. О том, какими вирусами предпочитают болеть нижегородцы. Также о росте мат-капитала и рождаемости в регионе. В Нижегородской области завели дело из-за завышенных цен на топливо. Антимонопольная служба возбудила дело против компании «Нарси Пирс». Об этом сообщил регулятор. Уточняется, что заправка компании находится в Кстове. По сообщениям нижегородцев, цены на бензин там превышали 130 рублей. Ведомство считает, что такая стоимость может быть экономически необоснованной. От гриппа в Нижегородской области привились более 420 тысяч человек, а респираторные вирусы за неделю подхватили 14 тысяч нижегородцев. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор. Среди циркулирующих сейчас возбудителей преобладают риновирусы. Из-за роста заболеваемости в регионе на карантин закрыт один детский сад, также приостановлены занятия в 14 школьных классах. Мат-капитал в Нижегородской области с ближайшего февраля вырастет почти на 7%. Об этом заявил министр труда Антон Котяков. Прожиточный минимум проиндексируют на ту же величину. Семьи, которые не оформляли выплату на первого ребенка после индексации, смогут получить на второго более 1 000 000 рублей. Вырастут также пособия при рождении детей и выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет. Нижегородская область сохраняет высокий уровень суммарного коэффициента рождаемости. За сентябрь он увеличился более чем на 0,01 до 1,377. Показатель бьет рекорды четвертый месяц подряд. В прошлом месяце коэффициент оказался на 0,04 выше среднероссийского и почти на 0,1 выше среднего по ПФО. И объявлены даты проведения очередного фестиваля «Интервалс» в Нижнем. Событие пройдет с 29 апреля по 3 мая 2027 года. Информация об этом опубликована в сообществе мероприятий во ВКонтакте. Гостей ждут мультимедийная выставка, музыкальные и образовательные программы, а также аудиовизуальные перформансы. Локации пока не объявлены. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
7: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет? Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
8: Так, мне срочно нужен зонт.
7: Зонт. Российская автоматика.
9: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
5: Дни традиционных первых снегопадов нейросеть Яндекса прогнозирует нашему теплому осеннему городу пасмурную погоду без каких-либо осадков и температуру от 13 до аномальных 18 положительных градусов.
10: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте «Голосза.ру».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода, в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.
2: Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

Это радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
2: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное – хороший тостовый хлеб.
3: Точно! Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
2: Отлично! Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно!
3: Сормовский хлеб, потому что настоящий тостовый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
5: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: когда в город вернется сезон аудиовизуальных перформансов, о новых рекордах рождаемости в Нижегородской области. Но в начале выпуска о косвенной причине этих рекордов. Маткапитал в Нижегородской области с ближайшего февраля вырастет почти на 7%. Об этом заявил министр труда Антон Котяков. Прожиточный минимум проиндексируют на ту же величину. Семьи, которые не оформляли выплату на первого ребенка после индексации, смогут получить на второго более 1 000 000 рублей. Вырастут также пособия при рождении детей и выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет. Нижегородская область сохраняет высокий уровень суммарного коэффициента рождаемости. За сентябрь он увеличился более чем на 0,01 до 1,377. Показатель бьет рекорды четвертый месяц подряд. В прошлом месяце коэффициент оказался на 0,04 выше среднероссийского и почти на 0,1 выше среднего по ПФО. В Нижегородской области завели дело из-за завышенных цен на топливо. Антимонопольная служба возбудила дело против компании «Нарси Пирс». Об этом сообщил регулятор. Уточняется, что заправка компании находится в Кстове. По сообщениям нижегородцев, цены на бензин там превышали 130 рублей. Ведомство считает, что такая стоимость может быть экономически необоснованной. От гриппа в Нижегородской области привились более 420 тысяч человек, а респираторные вирусы за неделю подхватили 14 тысяч нижегородцев. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор. Среди циркулирующих сейчас возбудителей преобладают риновирусы. Из-за роста заболеваемости в регионе на карантин закрыт один детский сад, также приостановлены занятия в 14 школьных классах. И объявлены даты проведения очередного фестиваля «Интервалс» в Нижнем. Событие пройдет с 29 апреля по 3 мая 2027 года. Информация об этом опубликована в сообществе мероприятий во ВКонтакте. Гостей ждут мультимедийная выставка, музыкальные и образовательные программы, а также аудиовизуальные перформансы. Локации пока не объявлены. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены, оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: В дни традиционных первых снегопадов нейросеть Яндекса прогнозирует нашему теплому осеннему городу пасмурную погоду без каких-либо осадков и температуру от 13 до аномальных 18 положительных градусов.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте «Голосза.ру».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци. Все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.

0: финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». И с нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.
1: Продолжайте слушать.
2: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в ВЭКСе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88-31-77-907-07.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Внимание, Сормово! В эфире хорошие новости. У района появился новый пряный акцент. Жилой комплекс «Имбирь» от ННДК. Современные квартиры, закрытый двор, подземный паркинг и удобные планировки. «Имбирь» – новый дом для тех, кто любит Сормово. ОСЗ ННДК 5. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, какие цены на бензин уже считаются необоснованными. О том, какими вирусами предпочитают болеть нижегородцы. Также о росте мат-капитала и рождаемости в регионе. В Нижегородской области завели дело из-за завышенных цен на топливо. Антимонопольная служба возбудила дело против компании «Нарси Пирс». Об этом сообщил регулятор. Уточняется, что заправка компании находится в Кстове. По сообщениям нижегородцев, цены на бензин там превышали 130 рублей. Ведомство считает, что такая стоимость может быть экономически необоснованной. От гриппа в Нижегородской области привились более 420 тысяч человек, а респираторные вирусы за неделю подхватили 14 тысяч нижегородцев. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор. Среди циркулирующих сейчас возбудителей преобладают риновирусы. Из-за роста заболеваемости в регионе на карантин закрыт один детский сад, также приостановлены занятия в 14 школьных классах. Мат-капитал в Нижегородской области с ближайшего февраля вырастет почти на 7%. Об этом заявил министр труда Антон Котяков. Прожиточный минимум проиндексируют на ту же величину. Семьи, которые не оформляли выплату на первого ребенка после индексации, смогут получить на второго более 1 000 000 рублей. Вырастут также пособия при рождении детей и выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет. Нижегородская область сохраняет высокий уровень суммарного коэффициента рождаемости. За сентябрь он увеличился более чем на 0,01 до 1,377. Показатель бьет рекорды 4-й месяц подряд. В прошлом месяце коэффициент оказался на 0,04 выше среднероссийского и почти на 0,1 выше среднего по ПФО. И объявлены даты проведения очередного фестиваля «Интервалс» в Нижнем. Событие пройдет с 29 апреля по 3 мая 2027 года. Информация об этом опубликована в сообществе мероприятий во ВКонтакте. Гостей ждут мультимедийная выставка, музыкальные и образовательные программы, а также аудиовизуальные перформансы. Локации пока не объявлены. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
7: Опять ты в телефоне?
8: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
7: У тебя что, все под колпаком?
8: Да, у меня все под зонтом.
6: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
5: Дни традиционных первых снегопадов нейросеть Яндекса прогнозирует нашему теплому осеннему городу пасмурную погоду без каких-либо осадков и температуру от 13 до аномальных 18 положительных градусов.
9: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: когда в город вернется сезон аудиовизуальных перформансов? О новых рекордах рождаемости в Нижегородской области. Но в начале выпуска о косвенной причине этих рекордов. Мат-капитал в Нижегородской области с ближайшего февраля вырастет почти на 7%. Об этом заявил министр труда Антон Котяков. Прожиточный минимум проиндексируют на ту же величину. Семьи, которые не оформляли выплату на первого ребенка после индексации, смогут получить на второго более 1 000 000 рублей. Вырастут также пособия при рождении детей и выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет. Нижегородская область сохраняет высокий уровень суммарного коэффициента рождаемости. За сентябрь он увеличился более чем на 0,01 до 1,377. Показатель бьет рекорды четвертый месяц подряд. В прошлом месяце коэффициент оказался на 0,04 выше среднероссийского и почти на 0,1 выше среднего по ПФО. В Нижегородской области завели дело из-за завышенных цен на топливо. Антимонопольная служба возбудила дело против компании «Нарси Пирс». Об этом сообщил регулятор. Уточняется, что заправка компании находится в Кстове. По сообщениям нижегородцев, цены на бензин там превышали 130 рублей. Ведомство считает, что такая стоимость может быть экономически необоснованной. От гриппа в Нижегородской области привились более 420 тысяч человек, а респираторные вирусы за неделю подхватили 14 тысяч нижегородцев. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор. Среди циркулирующих сейчас возбудителей преобладают риновирусы. Из-за роста заболеваемости в регионе на карантин закрыт один детский сад, также приостановлены занятия в 14 школьных классах. И объявлены даты проведения очередного фестиваля «Интервалс» в Нижнем. Событие пройдет с 29 апреля по 3 мая 2027 года. Информация об этом опубликована в сообществе мероприятия во ВКонтакте. Гостей ждут мультимедийная выставка, музыкальные и образовательные программы, а также аудиовизуальные перформансы. Локации пока не объявлены. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: В дни традиционных первых снегопадов нейросеть Яндекса прогнозирует нашему теплому осеннему городу пасмурную погоду без каких-либо осадков и температуру от 13 до аномальных 18 положительных градусов.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Я приветствую вас в новом музыкальном часе, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова, и эта команда «Джим» с песней «Your Woman» открывает новый музыкальный час на 103.4. В Нижнем Новгороде на данный момент плюс 21 градус, влажность в воздухе 49%, атмосферное давление в норме и яркое солнце за окном. Чего еще можно желать в середине октября? Прекрасная погода, друзья, поэтому выбирайтесь на улицы, пока это возможно. Далее по курсу на волне радио Рандеву услышим с вами Александра Кудинова с композицией «Быть молодыми». Также Джимми Раквай, Ума Турман, команда Magical, легендарный Фредди Меркьюри, ну и прямо сейчас Клара Лучияни.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени стак продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
2: Старт продаж в ЖК «Дом на Спутника» в центре автозавода, рядом с парком, озером и метро. Кухни-гостиные, панорамные виды и закрытая территория. Три вида отделки на выбор. Застройщик ООО «СЗ Три дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

А наш любимый город живет, друзья. Об этом поет нам команда Ума Турман с их одноименной песней. Песня про Нижний на волне радио «Рандеву». Сегодня 13 октября. На календаре, друзья, и мир отмечает ряд интересных и забавных праздников. Сегодня день без бюстгальтера и день-антагонист к нему. Международный день костюма. Вот так вот притягиваются противоположности. Также сегодня праздник «Побалуйте себя», друзья. День рождения битломании, этого всемирного помешательства на легендарной группе «Битлз». Ну и также день неудачника отмечает сегодня мир. Но цель не в том, чтобы кого-то в чем-то укорить, а в том, чтобы, наоборот, поддержать, друзья. Поэтому сегодня пусть близкие люди, родные, друзья, кому вы доверяете, будут рядом с нами, напишите им, поддержите их или попросите поддержки. Об этом поет команда Magical в композиции «Позови меня прямо сейчас».

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Проект «Бюст Мост». Против рака груди. Весь октябрь пройдите обследование у маммологов со скидкой до 50% у наших клиник-партнеров или бесплатно в Нижегородском онкологическом центре. Кодовое слово «Бюст Мост». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: В продолжении эфира на волне «Радио Рандеву» услышим с вами команду «Plains White», Джона Скэтмана, группа «Holy Flame», Айзека Найтингела и в финале часа Рода Стюарта. Друзья, ну и прямо сейчас команда «Сироткин» с композицией «Герои» продолжает наш эфир. Ну а я, Ирина Ростова, уступаю место у руля нашей радиостанции своему коллеге Андрею Лазареву. И желаю вам отличного продолжения этого дня, друзья, в компании хорошей музыки на волне «Радио Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Пап, а как печется вкусный хлеб?
2: Знаешь, дочка, хороший хлеб печется в каменной печи. Все дело в том, что камень долго нагревается и долго сохраняет тепло. Так хлеб получается вкусным, ароматным и настоящим, как в деревне из бабушкиной печки. Сормовский хлеб, потому что из каменной печи.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.
2: Since tonight I've got a fever, feels like I'm not a pleaser. I can't go to the party, no way. I always used to be a winner, now it seems the times are thinner. How can I strive till the next day?

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
4: Одну ягодку беру.
5: На другую смотрю. Ого! Вот это ягода!
6: Выбирайте квартиру в ЖК «Смородина» от ННДК. Малоэтажные дома с лифтами, закрытая территория, сити-боксы и площадка для выгула собак. «Смородина» – вашего поля ягодка. ОСС ННДК, автозапроектная декларация на сайте
0: nasdaq.com.rf. Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, какие цены на бензин уже считаются необоснованными. О том, какими вирусами предпочитают болеть нижегородцы. Также о росте мат-капитала и рождаемости в регионе. В Нижегородской области завели дело из-за завышенных цен на топливо. Антимонопольная служба возбудила дело против компании «Нарси Пирс». Об этом сообщил регулятор. Уточняется, что заправка компании находится в Кстове. По сообщениям нижегородцев, цены на бензин там превышали 130 рублей. Ведомство считает, что такая стоимость может быть экономически необоснованной. От гриппа в Нижегородской области привились более 420 тысяч человек, а респираторные вирусы за неделю подхватили 14 тысяч нижегородцев. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор. Среди циркулирующих сейчас возбудителей преобладают риновирусы. Из-за роста заболеваемости в регионе на карантин закрыт один детский сад, также приостановлены занятия в 14 школьных классах. Мат-капитал в Нижегородской области с ближайшего февраля вырастет почти на 7%. Об этом заявил министр труда Антон Котяков. Прожиточный минимум проиндексируют на ту же величину. Семьи, которые не оформляли выплату на первого ребенка после индексации, смогут получить на второго более 1 000 000 рублей. Вырастут также пособия при рождении детей и выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет. Нижегородская область сохраняет высокий уровень суммарного коэффициента рождаемости. За сентябрь он увеличился более чем на 0,01 до 1,377. Показатель бьет рекорды четвертый месяц подряд. В прошлом месяце коэффициент оказался на 0,04 выше среднероссийского и почти на 0,1 выше среднего по ПФО. И объявлены даты проведения очередного фестиваля «Интервалс» в Нижнем. Событие пройдет с 29 апреля по 3 мая 2027 года. Информация об этом опубликована в сообществе мероприятий во ВКонтакте. Гостей ждут мультимедийная выставка, музыкальные и образовательные программы, а также аудиовизуальные перформансы. Локации пока не объявлены. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
9: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет? Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
10: Так, мне срочно нужен зонт.
8: Зонт. Российская автоматика.
11: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
7: Дни традиционных первых снегопадов нейросеть Яндекса прогнозирует нашему теплому осеннему городу пасмурную погоду без каких-либо осадков и температуру от 13 до аномальных 18 положительных градусов.
12: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама «Марацци», все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Instead of spreading love, we're spreading animosity.
1: Where's the love?
0: Lack of understanding leading us away from unity.
1: Where's the love?
2: Радио «Рандеву» сделано в Нижнем Новгороде. Собрано вручную.
3: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию Нижнего Новгорода, радио «Рандеву», у микрофона Андрей Лазарев. В ближайшие три часа проведу вместе с вами.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Хотите жить у озера, но оставаться в городе? Клубный дом на Путейской в центре сортировки. Закрытый двор. Паркинг у дома. Три вида отделки на выбор. Старт продаж. Застройщик ООО «СЗ 3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Лето все не заканчивается, друзья, но в этом нет никаких проблем. Мне кажется, тех, кто жаждет осенних холодов и слякоти, таковых единицы, если они есть. В общем, друзья, спасибо группе «Кино» и Леониду Агутину за новое прочтение, мне кажется, хита, который на все времена. Тепло сохранится вплоть до воскресенья. Правда, к этому дню до плюс 14, обещают синоптики, упадет температура. Но ветер останется южным, а уже с понедельника не выше 8 градусов тепла. Так что готовимся, начищаем осеннюю и зимнюю обувь и остаемся на волне радио «Рандеву».
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.
0: Ну, если уж и пошли по классике, то не стоит забывать альбом «Ворона» группы «Линда». Мне кажется, это один из знаковых альбомов 90-х.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное – хороший тостовый хлеб.
2: Точно! Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
1: Отлично! Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно!
2: Сормовский хлеб, потому что настоящий тостовый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новых напастях пользователей нижегородского интернета. О том, что мешает передвигаться по городу на трамвае. Также о безудержном росте зарплат нижегородцев. Нижегородцы столкнулись со сбоями в работе сервисов Яндекса. Как сообщают городские информационные ресурсы, в Нижнем наблюдаются сбои приложений такси, музыкальных и видеостримингов, также в работе Яндекс.Пэй. При этом в компании заверили, что средствам клиентов ничто не угрожает, однако сроки полного восстановления сервисов Яндекса пока неизвестны. В Нижнем отмечено увеличение случаев оставления автомобилей вблизи трамвайных путей. Об этом сообщили в ЦРТС. Как там объяснили, это приводит к сбоям в работе трамваев и создает неудобства для пассажиров. Также отмечается, что стоянка ближе 15 метров от остановок общественного транспорта влечет штраф в 1000 рублей. Стоянка, создающая препятствие движению трамвая, штрафуется на 1500. Нижегородская экономика в следующем году может вырасти на 1,2%, а может сократиться на 1,5%. Такие оценки социально-экономического развития региона на ближайшие годы опубликованы на портале правовой информации. По оценке властей, в текущем году ожидается нулевой рост инвестиций. В основной капитал снизится на четверть. В 2027 году ситуация может остаться прежней. Зарплата среднего нижегородца тем временем в первом полугодии лишь немного не дотянула до 95 тысяч рублей в месяц. По уровню среднего официального жалования Нижний на 25-м месте в России по версии РИА Новости. За год наша с вами зарплата выросла на 9,5%. Самая высокая оплата труда по убыванию в Новом Уренгое, Салехарде, Анадыре, Южно-Сахалинске и Москве, а самая низкая в Грозном. И нижегородская продукция снова в числе лучших в России. На выставке «Золотая осень» в Москве эксперты отметили новинки группы «Сормовский хлеб». Медали получили хлеб старосормовский, самса с курицей, тостовый хлеб из ржаной муки на закваске и батон подмосковный. Предприятие участвует в выставке с 2007 года и регулярно берет награды. Высокая оценка подтверждает качество продукции. Тем временем «Сормовский хлеб» продолжает модернизацию и запускает новые линии продукции. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: В дни традиционных первых снегопадов нейросеть Яндекса прогнозирует нашему теплому осеннему городу пасмурную погоду без каких-либо осадков и температуру от 13 до аномальных 18 положительных градусов.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первый
7: радиостанции Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.

0: Команда с звучным названием «Магия» открывает этот музыкальный час. Немного регги. И я, Андрей Лазарев, приветствую всех, кто только что присоединился к нам. Вы слушаете радио «Рандеву». Впереди перемещение в прошлое, что касается названия команды, но это наше с вами настоящее. 1975, так называется музыкальный коллектив. Midnight Generation Churches, Владимир Плесняков и группа «Кино» в ближайшие минуты также появятся здесь. Будет что расслушать и где сделать приемник чуточку громче.
1: Что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в ВЭКСе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88 31 77 907 07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Интересно, друзья, узнать. Слушаю песню, понимаю, как давно она была написана. Исполняет ли Владимир Пресняков-младший эту песню сейчас? И как она звучит? Было бы здорово послушать. Вот в Москве, на ВТБ-арене, собственно, в следующем году, весной, Владимир Пресняков даст сольный концерт. Видел афишу, поэтому делюсь с вами. Понимаю, что у всех есть свои любимые исполнители, но к следующим исполнителям, мне кажется, отношение всегда... Отличное, хорошее. Сами поймете, о чем речь.
1: Radio Rendezvous. Нижний Новгород's Broadcasting Founders. Radio Rendezvous. One of a kind.
0: Это группа «Кино», «Красно-желтые дни», как раз о том времени, которое окружает нас сейчас, в продолжении эфира на радио «Рандеву». Умолкаю, оставляю вас наедине с легендарным коллективом.

0: Уже в это воскресенье группа «Кино» будет выступать в Нижнем Новгороде. И уверен, что все билеты уже раскуплены, поэтому просто, друзья, всем, кто соберется на этот концерт, мой пламенный привет, увидимся именно там. А пока на дорогах 7 баллов, пробки серьезные, на Родионовой Казанском шоссе от больницы «Семашко» до улицы Касьянова порядка 40 минут постоять придется. Терпение вам!
1: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву». Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: When I was a boy, I had a dream.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени стак продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Пап, а как печется вкусный хлеб?
5: Знаешь, дочка, хороший хлеб печется в каменной печи. Все дело в том, что камень долго нагревается и долго сохраняет тепло. Так хлеб получается вкусным, ароматным и настоящим, как в деревне из бабушкиной печки. Сормовский хлеб, потому что из каменной печи.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Старт продаж в новом ЖК «Дом на Баренце» в центре 7-го микрорайона. Развитая инфраструктура, дизайнерские холлы, удобные планировки. «Дом на Баренце». Новый взгляд на жизнь в Сормово. Застройщик ООО «СЗ Капстрой НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Проект «Бюст Мост» против рака груди. Весь октябрь пройдите обследование у маммологов со скидкой до 50% у наших клиник-партнеров или бесплатно в Нижегородском онкологическом центре. Кодовое слово «Бюст-мост». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Прыгаем с вышки, нас там ждут фотографы в

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
4: Друзья, перед вами наша главная экспозиция. Формат панорамный. Сюжет – лес. Высокие потолки, закрытый двор, панорамные окна и лес для прогулок рядом с домом. Жилой комплекс «Щелоковский» от ННДК. Пространство, где каждый день открывается новая перспектива. ОСЗ «ННДК Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске. Что нужно успеть сделать за остаток этой осени? Какова зарплата среднего нижегородца по мнению РИА Новости? Но вначале о том, чего власти ожидают от экономики региона. Нижегородская экономика в следующем году может вырасти на 1,2%, а может сократиться на 1,5%. Такие оценки социально-экономического развития региона на ближайшие годы опубликованы на портале правовой информации. По оценке властей, в текущем году ожидается нулевой рост инвестиций. В основной капитал снизится на четверть. В 2027 году ситуация может остаться прежней. Зарплата среднего нижегородца тем временем в первом полугодии лишь немного не дотянула до 95 тысяч рублей в месяц. По уровню среднего официального жалования Нижний на 25-м месте в России, по версии РИА Новости. За год наша с вами зарплата выросла на 9,5%. Самая высокая оплата труда по убыванию в Новом Уренгое, Салехарде, Анадыре, Южно-Сахалинске и Москве, а самая низкая в Грозном. Нижегородцы столкнулись со сбоями в работе сервисов Яндекса. Как сообщают городские информационные ресурсы, в Нижнем наблюдаются сбои приложений такси, музыкальных и видеостримингов, также в работе Яндекс.Пэй. При этом в компании заверили, что средствам клиентов ничто не угрожает, однако сроки полного восстановления сервисов Яндекса пока неизвестны. В Нижнем отмечено увеличение случаев оставления автомобилей вблизи трамвайных путей. Об этом сообщили в ЦРТС. Как там объяснили, это приводит к сбоям в работе трамваев и создает неудобства для пассажиров. Также отмечается, что стоянка ближе 15 метров от остановок общественного транспорта влечет штраф в 1000 рублей. Стоянка, создающая препятствие движению трамвая, штрафуется на 1500. И налоговая служба напоминает, 1 декабря – срок уплаты имущественных налогов и НДФЛ. Речь идет о налоге на квартиры, дома, землю и транспорт. Уведомление об этом можно найти в личном кабинете на сайте ФНС или на госуслугах. Оплатить можно онлайн, в банке или через терминал. Важно сделать это вовремя, иначе будут начислены пени. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
7: Опять ты в телефоне?
8: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
7: У тебя что, все под колпаком?
8: Да, у меня все под зонтом.
6: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
5: Дни традиционных первых снегопадов нейросеть Яндекса прогнозирует нашему теплому осеннему городу пасмурную погоду без каких-либо осадков и температуру от 13 до аномальных 18 положительных градусов.
9: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Но ничего не могу с собой поделать, друзья. Слышу эту песню, и ноги сами отстукивают ритм. А еще в воздухе откуда-то берется запах карри. Это все Эд Ширан и Арджит Сингх в эфире радио «Рандеву». Их сапфир блистает, переливается на солнце. Хотя вот 6 часов вечера и 8 минут на часах студии, солнце уже село. Да, осень, хотя и теплая. Впереди повод прогуляться с любимым человеком, с друзьями от группы «Альфа-Бетта» и Карины Лурмиш. Так называется, встретимся сегодня. Еще появится здесь выпуск программы про финансы и музыкальный сюрприз из далекой Финляндии. Группа «Хим» на очереди. Дождитесь обязательно. Меня зовут Андрей Лазарев. Хулиганим музыкально в нашем эфире. Делаем это с большой любовью и почтением к музыке и вам, слушателям.

0: финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Про финансы. На радио «Рандеву».
3: Друзья, здравствуйте. Это программа «Про финансы» на радио «Рандеву». У нас в гостях Павел Корчагин, руководитель Нижегородского представительства инвестиционной компании «Финам», финансовый эксперт с 20-летним опытом. Павел, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Павел, сегодня хотелось бы выяснить и узнать, что такое ETF и BPIF.
4: Мы общались какое-то время назад про открытые фонды, но самый популярный сейчас инструмент – это биржевой фонд, то есть на Западе он называется ETF, а у нас в нашей терминологии это BPIF, то есть биржевой паевой инвестиционный фонд. Соответственно, его очень просто купить, просто в приложении брокерском вы можете выбрать тот или иной фонд, а их очень много. На сайте Московской биржи можно посмотреть их список и какие стратегии эти фонды реализуют. Самые популярные фонды – это так называемые фонды ликвидности. То есть они, ну, это прямой аналог, можно сказать, накопительного счета в банке. Фонд растет в цене каждый день за счет того, что он просто пользуется тем, что размещает средства вкладчиков на денежном рынке Московской биржи. Очень надежный инструмент, который дает примерно ставку Центрального банка. Да, то есть если она сейчас вот 14, ну а ориентировочно вкладчики BPIF, они заработают на 0,2 годовых меньше. То есть это плата за инфраструктуру, плата за управление. В чем прелесть этого фонда? В том, что там есть так называемый компаунтинг, то есть сложный процент. Потому что фонд размещает деньги ежедневно, он ежедневно их получает назад и на следующий день он размещает уже большую сумму. Да, то есть здесь получается эффект сложного процента. При доходности где-то в районе там 14% на горизонте года инвестор может рассчитывать не на 14%, а на большую сумму, там в районе 15% уже процентов. И в отличие от банковского депозита, вы можете выходить и заходить каждый день, ликвидность в этих фондах очень высокая, но если вы долгосрочный инвестор, в банке за проценты вы заплатите налог при определенных условиях, да, на доход, вот, а если вы больше 3 лет держите и не продаете BPIF, помимо того, что у вас там проценты капитализируются, при продаже вы можете получить налоговые льготы, то есть, о чем мы тоже говорили ранее, то есть до 3 миллионов за каждый год владения этим фондом. Поэтому для тех, кто предпочитает долгосрочные вклады, этот инструмент является очень неплохим. То есть, опять же, если ставка растет, доходность по этим фондам растет, а вклад, если вы, допустим, на год открыли, то вот, соответственно, вы сидите по старой процентной ставке. Вот. Ну и наоборот, то есть, если ставка снижается, то в этом случае долгосрочный вклад с более высоким процентом, конечно, выгоднее. Вот. Но все-таки BPIF очень популярный инструмент, в них находится там 1 миллиард рублей, так что как раз рекомендуем рассматривать для припарковки денег.
3: Павел, огромное спасибо. У нас в гостях руководитель Нижегородского представительства инвестиционной компании «Финам», финансовый эксперт с 20-летним опытом Павел Корчагин. Это программа «Про финансы» на радио «Рандеву».
2: «Про финансы» на радио «Рандеву».
5: Радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от 2 бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Пап, а как печется вкусный хлеб?
2: Знаешь, дочка, хороший хлеб печется в каменной печи. Все дело в том, что камень долго нагревается и долго сохраняет тепло. Так хлеб получается вкусным, ароматным и настоящим, как в деревне, из бабушкиной печки. Сормовский хлеб, потому что из каменной печи.
3: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация» 8 800 250 60 98.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новых напастях пользователей нижегородского интернета. О том, что мешает передвигаться по городу на трамвае. Также о безудержном росте зарплат нижегородцев. Нижегородцы столкнулись со сбоями в работе сервисов Яндекса. Как сообщают городские информационные ресурсы, в Нижнем наблюдаются сбои приложений такси, музыкальных и видеостримингов, также в работе Яндекс.Пэй. При этом в компании заверили, что средствам клиентов ничто не угрожает, однако сроки полного восстановления сервисов Яндекса пока неизвестны. В Нижнем отмечено увеличение случаев оставления автомобилей вблизи трамвайных путей. Об этом сообщили в ЦРТС. Как там объяснили, это приводит к сбоям в работе трамваев и создает неудобства для пассажиров. Также отмечается, что стоянка ближе 15 метров от остановок общественного транспорта влечет штраф в 1000 рублей. Стоянка, создающая препятствие движению трамвая, штрафуется на 1500. Нижегородская экономика в следующем году может вырасти на 1,2%, а может сократиться на 1,5%. Такие оценки социально-экономического развития региона на ближайшие годы опубликованы на портале правовой информации. По оценке властей, в текущем году ожидается нулевой рост инвестиций. В основной капитал снизится на четверть. В 2027 году ситуация может остаться прежней. Зарплата среднего нижегородца тем временем в первом полугодии лишь немного не дотянула до 95 тысяч рублей в месяц. По уровню среднего официального жалования Нижний на 25-м месте в России по версии РИА Новости. За год наша с вами зарплата выросла на 9,5%. Самая высокая оплата труда по убыванию в Новом Уренгое, Салехарде, Анадыре, Южно-Сахалинске и Москве, а самая низкая в Грозном. И нижегородская продукция снова в числе лучших в России. На выставке «Золотая осень» в Москве эксперты отметили новинки группы «Сормовский хлеб». Медали получили хлеб «Старосормовский», самса с курицей, тостовый хлеб из ржаной муки на закваске и батон подмосковный. Предприятие участвует в выставке с 2007 года и регулярно берет награды. Высокая оценка подтверждает качество продукции. Тем временем «Сормовский хлеб» продолжает модернизацию и запускает новые линии продукции. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Дни традиционных первых снегопадов нейросеть Яндекса прогнозирует нашему теплому осеннему городу пасмурную погоду без каких-либо осадков и температуру от 13 до аномальных 18 положительных градусов.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего

0: поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Акция действует до конца октября.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
3: Одну ягодку беру.
4: На другую смотрю. Ого! Вот это ягода!
5: Выбирайте квартиру в ЖК «Смородина» от ННДК. Малоэтажные дома с лифтами, закрытая территория, сити-боксы и площадка для выгула собак. «Смородина» – вашего поля ягодка. ОСС ННДК, автозапроектная декларация на сайте nato.rf.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске что нужно успеть сделать за остаток этой осени? Какова зарплата среднего нижегородца по мнению РИА Новости? Но вначале о том, чего власти ожидают от экономики региона. Нижегородская экономика в следующем году может вырасти на 1,2%, а может сократиться на 1,5%. Такие оценки социально-экономического развития региона на ближайшие годы опубликованы на портале правовой информации. По оценке властей, в текущем году ожидается нулевой рост инвестиций. В основной капитал снизится на четверть. В 2027 году ситуация может остаться прежней. Зарплата среднего нижегородца тем временем в первом полугодии лишь немного не дотянула до 95 тысяч рублей в месяц. По уровню среднего официального жалования Нижний на 25-м месте в России, по версии РИА Новости. За год наша с вами зарплата выросла на 9,5%. Самая высокая оплата труда по убыванию в Новом Уренгое, Салехарде, Анадыре, Южно-Сахалинске и Москве, а самая низкая в Грозном. Нижегородцы столкнулись со сбоями в работе сервисов Яндекса. Как сообщают городские информационные ресурсы, в Нижнем наблюдаются сбои приложений такси, музыкальных и видеостримингов, также в работе Яндекс.Пэй. При этом в компании заверили, что средствам клиентов ничто не угрожает, однако сроки полного восстановления сервисов Яндекса пока неизвестны. В Нижнем отмечено увеличение случаев оставления автомобилей вблизи трамвайных путей. Об этом сообщили в ЦРТС. Как там объяснили, это приводит к сбоям в работе трамваев и создает неудобства для пассажиров. Также отмечается, что стоянка ближе 15 метров от остановок общественного транспорта влечет штраф в 1000 рублей. Стоянка, создающая препятствие движению трамвая, штрафуется на 1500. И налоговая служба напоминает, 1 декабря – срок уплаты имущественных налогов и НДФЛ. Речь идет о налоге на квартиры, дома, землю и транспорт. Уведомление об этом можно найти в личном кабинете на сайте ФНС или на госуслугах. Оплатить можно онлайн, в банке или через терминал. Важно сделать это вовремя, иначе будут начислены пени. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
8: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет?
7: Круче. Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
8: Так, мне срочно нужен зонт.
7: Зонт. Российская автоматика.
9: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
6: Дни традиционных первых снегопадов нейросеть Яндекса прогнозирует нашему теплому осеннему городу пасмурную погоду без каких-либо осадков и температуру от 13 до аномальных 18 положительных градусов.
1: Вы слушаете радио «Рандеву».
10: Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.
1: Если можно отобрать мои глаза, то кто-то, как и я,

0: Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко. Такого ты еще не пробовал. Сладкий и горький. Вкус любимого города.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Limoncello al cervello, un espresso. Perfetto.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Начинаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новых напастях пользователей нижегородского интернета. О том, что мешает передвигаться по городу на трамвае. Также о безудержном росте зарплат нижегородцев. Нижегородцы столкнулись со сбоями в работе сервисов Яндекса. Как сообщают городские информационные ресурсы, в Нижнем наблюдаются сбои приложений такси, музыкальных и видеостримингов, также в работе Яндекс.Пэй. При этом в компании заверили, что средствам клиентов ничто не угрожает, однако сроки полного восстановления сервисов Яндекса пока неизвестны. В Нижнем отмечено увеличение случаев оставления автомобилей вблизи трамвайных путей. Об этом сообщили в ЦРТС. Как там объяснили, это приводит к сбоям в работе трамваев и создает неудобства для пассажиров. Также отмечается, что стоянка ближе 15 метров от остановок общественного транспорта влечет штраф в 1000 рублей. Стоянка, создающая препятствие движению трамвая, штрафуется на 1500. Нижегородская экономика в следующем году может вырасти на 1,2%, а может сократиться на 1,5%. Такие оценки социально-экономического развития региона на ближайшие годы опубликованы на портале правовой информации. По оценке властей, в текущем году ожидается нулевой рост инвестиций. В основной капитал снизится на четверть. В 2027 году ситуация может остаться прежней. Зарплата среднего нижегородца тем временем в первом полугодии лишь немного не дотянула до 95 тысяч рублей в месяц. По уровню среднего официального жалования Нижний на 25-м месте в России по версии РИА Новости. За год наша с вами зарплата выросла на 9,5%. Самая высокая оплата труда по убыванию в Новом Уренгое, Салехарде, Анадыре, Южно-Сахалинске и Москве, а самая низкая в Грозном. И нижегородская продукция снова в числе лучших в России. На выставке «Золотая осень» в Москве эксперты отметили новинки группы «Сормовский хлеб». Медали получили хлеб «Старосормовский», самса с курицей, тостовый хлеб из ржаной муки на закваске и батон подмосковный. Предприятие участвует в выставке с 2007 года и регулярно берет награды. Высокая оценка подтверждает качество продукции. Тем временем «Сормовский хлеб» продолжает модернизацию и запускает новые линии продукции. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Дни традиционных первых снегопадов нейросеть Яндекса прогнозирует нашему теплому осеннему городу пасмурную погоду без каких-либо осадков и температуру от 13 до аномальных 18 положительных градусов.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Внимание, Сормово! В эфире хорошие новости. У района появился новый пряный акцент. Жилой комплекс «Имбирь» от ННДК. Современные квартиры, закрытый двор, подземный паркинг и удобные планировки. «Имбирь» – новый дом для тех, кто любит Сормово. ОСЗ ННДК 5. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «Что нужно успеть сделать за остаток этой осени?» Какова зарплата среднего нижегородца по мнению РИА Новости? Но вначале о том, чего власти ожидают от экономики региона. Нижегородская экономика в следующем году может вырасти на 1,2%, а может сократиться на 1,5%. Такие оценки социально-экономического развития региона на ближайшие годы опубликованы на портале правовой информации. По оценке властей, в текущем году ожидается нулевой рост инвестиций. В основной капитал снизится на четверть. В 2027 году ситуация может остаться прежней. Зарплата среднего нижегородца тем временем в первом полугодии лишь немного не дотянула до 95 тысяч рублей в месяц. По уровню среднего официального жалования Нижний на 25-м месте в России, по версии РИА Новости. За год наша с вами зарплата выросла на 9,5%. Самая высокая оплата труда по убыванию в Новом Уренгое, Салехарде, Анадыре, Южно-Сахалинске и Москве, а самая низкая в Грозном. Нижегородцы столкнулись со сбоями в работе сервисов Яндекса. Как сообщают городские информационные ресурсы, в Нижнем наблюдаются сбои приложений такси, музыкальных и видеостримингов, также в работе Яндекс.Пэй. При этом в компании заверили, что средствам клиентов ничто не угрожает, однако сроки полного восстановления сервисов Яндекса пока неизвестны. В Нижнем отмечено увеличение случаев оставления автомобилей вблизи трамвайных путей. Об этом сообщили в ЦРТС. Как нам объяснили, это приводит к сбоям в работе трамваев и создает неудобства для пассажиров. Также отмечается, что стоянка ближе 15 метров от остановок общественного транспорта влечет штраф в 1000 рублей. Стоянка, создающая препятствие движению трамвая, штрафуется на 1500. И налоговая служба напоминает, 1 декабря – срок уплаты имущественных налогов и НДФЛ. Речь идет о налоге на квартиры, дома, землю и транспорт. Уведомление об этом можно найти в личном кабинете на сайте ФНС или на госуслугах. Оплатить можно онлайн, в банке или через терминал. Важно сделать это вовремя, иначе будут начислены пени. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
6: Опять ты в телефоне?
7: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
6: У тебя что, все под колпаком?
7: Да, у меня все под зонтом. Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
4: Дни традиционных первых снегопадов нейросеть Яндекса прогнозирует нашему теплому осеннему городу пасмурную погоду без каких-либо осадков и температуру от 13 до аномальных 18 положительных градусов.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новых напастях пользователей нижегородского интернета. О том, что мешает передвигаться по городу на трамвае. Также о безудержном росте зарплат нижегородцев. Нижегородцы столкнулись со сбоями в работе сервисов Яндекса. Как сообщают городские информационные ресурсы, в Нижнем наблюдаются сбои приложений такси, музыкальных и видеостримингов, также в работе Яндекс.Пэй. При этом в компании заверили, что средствам клиентов ничто не угрожает, однако сроки полного восстановления сервисов Яндекса пока неизвестны. В Нижнем отмечено увеличение случаев оставления автомобилей вблизи трамвайных путей. Об этом сообщили в ЦРТС. Как там объяснили, это приводит к сбоям в работе трамваев и создает неудобства для пассажиров. Также отмечается, что стоянка ближе 15 метров от остановок общественного транспорта влечет штраф в 1000 рублей. Стоянка, создающая препятствие движению трамвая, штрафуется на 1500. Нижегородская экономика в следующем году может вырасти на 1,2%, а может сократиться на 1,5%. Такие оценки социально-экономического развития региона на ближайшие годы опубликованы на портале правовой информации. По оценке властей, в текущем году ожидается нулевой рост инвестиций. В основной капитал снизится на четверть. В 2027 году ситуация может остаться прежней. Зарплата среднего нижегородца тем временем в первом полугодии лишь немного не дотянула до 95 тысяч рублей в месяц. По уровню среднего официального жалования Нижний на 25-м месте в России по версии РИА Новости. За год наша с вами зарплата выросла на 9,5%. Самая высокая оплата труда по убыванию в Новом Уренгое, Салехарде, Анадыре, Южно-Сахалинске и Москве, а самая низкая в Грозном. И нижегородская продукция снова в числе лучших в России. На выставке «Золотая осень» в Москве эксперты отметили новинки группы «Сормовский хлеб». Медали получили хлеб «Старосормовский», самса с курицей, тостовый хлеб из ржаной муки на закваске и батон подмосковный. Предприятие участвует в выставке с 2007 года и регулярно берет награды. Высокая оценка подтверждает качество продукции. Тем временем «Сормовский хлеб» продолжает модернизацию и запускает новые линии продукции. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске что нужно успеть сделать за остаток этой осени? Какова зарплата среднего нижегородца по мнению РИА Новости? Но вначале о том, чего власти ожидают от экономики региона. Нижегородская экономика в следующем году может вырасти на 1,2%, а может сократиться на 1,5%. Такие оценки социально-экономического развития региона на ближайшие годы опубликованы на портале правовой информации. По оценке властей, в текущем году ожидается нулевой рост инвестиций. В основной капитал снизится на четверть. В 2027 году ситуация может остаться прежней. Зарплата среднего нижегородца тем временем в первом полугодии лишь немного не дотянула до 95 тысяч рублей в месяц. По уровню среднего официального жалования Нижний на 25-м месте в России, по версии РИА Новости. За год наша с вами зарплата выросла на 9,5%. Самая высокая оплата труда по убыванию в Новом Уренгое, Салехарде, Анадыре, Южно-Сахалинске и Москве, а самая низкая в Грозном. Нижегородцы столкнулись со сбоями в работе сервисов Яндекса. Как сообщают городские информационные ресурсы, в Нижнем наблюдаются сбои приложений такси, музыкальных и видеостримингов, также в работе Яндекс.Пэй. При этом в компании заверили, что средствам клиентов ничто не угрожает. Однако сроки полного восстановления сервисов Яндекса пока неизвестны. В Нижнем отмечено увеличение случаев оставления автомобилей вблизи трамвайных путей. Об этом сообщили в ЦРТС. Как там объяснили, это приводит к сбоям в работе трамваев и создает неудобства для пассажиров. Также отмечается, что стоянка ближе 15 метров от остановок общественного транспорта влечет штраф в 1000 рублей. Стоянка, создающая препятствие движению трамвая, штрафуется на 1500. И налоговая служба напоминает, 1 декабря срок уплаты имущественных налогов и НДФЛ. Речь идет о налоге на квартиры, дома, землю и транспорт. Уведомление об этом можно найти в личном кабинете на сайте ФНС или на госуслугах. Оплатить можно онлайн, в банке или через терминал. Важно сделать это вовремя, иначе будут начислены пени. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит «Рандеву».

0: Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.
1: Ребята, это станция МКС, МКС, Роман Сергей, Ноль, Иван Сергей.

0: она позвонит.
1: Радио «Рандеву» сделано в Нижнем Новгороде. Собрано вручную.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.
1: Я нежностью твоей делюсь с другим. Мне кажется, что я останусь.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «Когда в город вернется сезон аудиовизуальных перформансов?» О новых рекордах рождаемости в Нижегородской области. Но в начале выпуска о косвенной причине этих рекордов. Маткапитал в Нижегородской области с ближайшего февраля вырастет почти на 7%. Об этом заявил министр труда Антон Котяков. Прожиточный минимум проиндексируют на ту же величину. Семьи, которые не оформляли выплату на первого ребенка после индексации, смогут получить на второго более 1 000 000 рублей. Вырастут также пособия при рождении детей и выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет. Нижегородская область сохраняет высокий уровень суммарного коэффициента рождаемости. За сентябрь он увеличился более чем на 0,01 до 1,377. Показатель бьет рекорды 4-й месяц подряд. В прошлом месяце коэффициент оказался на 0,04 выше среднероссийского и почти на 0,1 выше среднего по ПФО. В Нижегородской области завели дело из-за завышенных цен на топливо. Антимонопольная служба возбудила дело против компании «Нарси Пирс». Об этом сообщил регулятор. Уточняется, что заправка компании находится в Кстове. По сообщениям нижегородцев, цены на бензин там превышали 130 рублей. Ведомство считает, что такая стоимость может быть экономически необоснованной. От гриппа в Нижегородской области привились более 420 тысяч человек, а респираторные вирусы за неделю подхватили 14 тысяч нижегородцев. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор. Среди циркулирующих сейчас возбудителей преобладают риновирусы. Из-за роста заболеваемости в регионе на карантин закрыт один детский сад, также приостановлены занятия в 14 школьных классах. И объявлены даты проведения очередного фестиваля «Интервалс» в Нижнем. Событие пройдет с 29 апреля по 3 мая 2027 года. Информация об этом опубликована в сообществе мероприятий во ВКонтакте. Гостей ждут мультимедийная выставка, музыкальные и образовательные программы, а также аудиовизуальные перформансы. Локации пока не объявлены. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены, оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске, что нужно успеть сделать за остаток этой осени. Какова зарплата среднего нижегородца по мнению РИА Новости. Но вначале о том, чего власти ожидают от экономики региона. Нижегородская экономика в следующем году может вырасти на 1,2%, а может сократиться на 1,5%. Такие оценки социально-экономического развития региона на ближайшие годы опубликованы на портале правовой информации. По оценке властей, в текущем году ожидается нулевой рост инвестиций. В основной капитал снизится на четверть. В 2027 году ситуация может остаться прежней. Зарплата среднего нижегородца тем временем в первом полугодии лишь немного не дотянула до 95 тысяч рублей в месяц. По уровню среднего официального жалования Нижний на 25-м месте в России, по версии РИА Новости. За год наша с вами зарплата выросла на 9,5%. Самая высокая оплата труда по убыванию в Новом Уренгое, Салехарде, Анадыре, Южно-Сахалинске и Москве, а самая низкая в Грозном. Нижегородцы столкнулись со сбоями в работе сервисов Яндекса. Как сообщают городские информационные ресурсы, в Нижнем наблюдаются сбои приложений такси, музыкальных и видеостримингов, также в работе Яндекс.Пэй. При этом в компании заверили, что средствам клиентов ничто не угрожает, однако сроки полного восстановления сервисов Яндекса пока неизвестны. В Нижнем отмечено увеличение случаев оставления автомобилей вблизи трамвайных путей. Об этом сообщили в ЦРТС. Как там объяснили, это приводит к сбоям в работе трамваев и создает неудобства для пассажиров. Также отмечается, что стоянка ближе 15 метров от остановок общественного транспорта влечет штраф в 1000 рублей. Стоянка, создающая препятствие движению трамвая, штрафуется на 1500. И налоговая служба напоминает, 1 декабря срок уплаты имущественных налогов и НДФЛ. Речь идет о налоге на квартиры, дома, землю и транспорт. Уведомление об этом можно найти в личном кабинете на сайте ФНС или на госуслугах. Оплатить можно онлайн, в банке или через терминал. Важно сделать это вовремя, иначе будут начислены пени. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новых напастях пользователей нижегородского интернета. О том, что мешает передвигаться по городу на трамвае. Также о безудержном росте зарплат нижегородцев. Нижегородцы столкнулись со сбоями в работе сервисов Яндекса. Как сообщают городские информационные ресурсы, в Нижнем наблюдаются сбои приложений такси, музыкальных и видеостримингов, также в работе Яндекс.Пэй. При этом в компании заверили, что средствам клиентов ничто не угрожает, однако сроки полного восстановления сервисов Яндекса пока неизвестны. В Нижнем отмечено увеличение случаев оставления автомобилей вблизи трамвайных путей. Об этом сообщили в ЦРТС. Как там объяснили, это приводит к сбоям в работе трамваев и создает неудобства для пассажиров. Также отмечается, что стоянка ближе 15 метров от остановок общественного транспорта влечет штраф в 1000 рублей. Стоянка, создающая препятствие движению трамвая, штрафуется на 1500. Нижегородская экономика в следующем году может вырасти на 1,2%, а может сократиться на 1,5%. Такие оценки социально-экономического развития региона на ближайшие годы опубликованы на портале правовой информации. По оценке властей, в текущем году ожидается нулевой рост инвестиций. В основной капитал снизится на четверть. В 2027 году ситуация может остаться прежней. Зарплата среднего нижегородца тем временем в первом полугодии лишь немного не дотянула до 95 тысяч рублей в месяц. По уровню среднего официального жалования Нижний на 25-м месте в России по версии РИА Новости. За год наша с вами зарплата выросла на 9,5%. Самая высокая оплата труда по убыванию в Новом Уренгое, Салехарде, Анадыре, Южно-Сахалинске и Москве, а самая низкая в Грозном. И нижегородская продукция снова в числе лучших в России. На выставке «Золотая осень» в Москве эксперты отметили новинки группы «Сормовский хлеб». Медали получили хлеб «Старосормовский», самса с курицей, тостовый хлеб из ржаной муки на закваске и батон подмосковный. Предприятие участвует в выставке с 2007 года и регулярно берет награды. Высокая оценка подтверждает качество продукции. Тем временем «Сормовский хлеб» продолжает модернизацию и запускает новые линии продукции. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.